0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев поздравил президента Египта по случаю Дня революции. Представлена новая международная программа Азербайджана, направленная на поддержку малых островных развивающихся государств. Возрастающая роль Азербайджана в новых геополитических реалиях. Аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев поздравил президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси по случаю 23 июля Дня революции. В поздравлении говорится, что нынешний уровень Азербайджана-египетских межгосударственных отношений, развивающихся в духе дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение. Глава государства выразил уверенность, что в соответствии с волей двух народов, дружественной связи, двустороннее многостороннее сотрудничество между нашими странами, благодаря совместным усилиям и впредь будут поступательно развиваться и расширяться. В административном здании секретариата совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в городе Астана под председательством Азербайджана состоялось очередное заседание Комитета высоких должностных лиц совещания. Были обсуждены мероприятия, проведенные в рамках председательства Азербайджана в совещании под девизом «Более сильная СВМДА, цифровизация, взаимосвязанность и устойчивое развитие в Азии», направленное на укрепление доверия и расширение сотрудничества между государствами-членами. Участники провели предварительное обсуждение по вопросам подготовки к саммиту совещания, который будет проведен в текущем году в Баку, а также по проектам возможных итоговых документов данного мероприятия, предложенных азербайджанским председательством. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес для стран совещания, в том числе по его институциональному развитию, выдвинутым в этих рамках инициативам и проведенным мероприятиям. Председатель Милли Меджлиса Сахиб Агафарова 22 июля приняла участие в 17-м заседании группы Межпарламентской ассамблеи АСЕАН на тему «Роль парламента в укреплении центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в решении сложных глобальных вызовов», организованном Палатой представителей Республики Индонезия. Участвуя в мероприятии в онлайн-формате, Сахиб Агафарова отметила, что в современном мире государства тесно взаимосвязаны, и ни одно из них не в состоянии иметь дело с глобальными вызовами в одиночку. По ее словам, обеспечение мира и безопасности, устойчивое развитие, связанное с климатом деятельность, а также продовольственная и энергетическая безопасность, возможно только как итог совместных усилий. Она подчеркнула, что Азербайджан привержен эффективному многостороннему сотрудничеству, основанному на международном праве, принципах суверенного равенства государств и взаимного уважения.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Возрастающая роль Азербайджана в новых геополитических реалиях. Сегодня Азербайджан начинает новый этап своего развития. После восстановления территориальной целостности и суверенитета перед страной стоит важная стратегическая цель – превратить исторический успех в

прочный фундамент для долгосрочного экономического, технологического и геополитического роста. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, расширение Среднего коридора, укрепление энергетической безопасности и цифровая трансформация являются дополняющими друг друга ключевыми направлениями модели развития. Масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях являются неотъемлемой частью стратегии постконфликтного развития Азербайджана. Карабах и Восточный Зангезур превращаются в регионы, где строится современная инфраструктура, реализуются проекты в сфере зеленой энергетики, применяются цифровые технологии и создаются новые экономические центры. Такой подход демонстрирует миру суверенную модель восстановления Азербайджана, которая основывается на принципах международного права. В период стремительно меняющихся глобальных экономических и политических процессов геоэкономическое значение Азербайджана приобретает новые очертания. Средний коридор, который становится ключевым транспортным маршрутом между Востоком и Западом, делает страну одним из ключевых звеньев международной логистики. Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в сфере традиционной энергетики, и его позиция только усиливается благодаря расширению проектов в области возобновляемых источников энергии. Кроме того, инвестиции в цифровую трансформацию и искусственный интеллект рассматриваются как ключевой фактор, обеспечивающий конкурентоспособность страны в будущем. Международный авторитет Азербайджана выходит далеко за рамки его географического положения и экономического потенциала. Независимая, сбалансированная и основанная на национальных интересах внешняя политика государства лишь укрепляет позиции страны на мировой арене. Отношения с различными геополитическими центрами, основанные на принципах взаимного уважения и партнерства, способствуют восприятию Азербайджана как надежного и ответственного партнера. Сегодня модель будущего развития Азербайджана основана на следующих принципах: сильная государственность, диверсификация экономики, инвестиции в современные технологии, создание новых транспортных и энергетических маршрутов и укрепление национальной безопасности. Азербайджан больше не просто приспосабливается к изменяющемуся мировому порядку, а становится одним из государств, которые формируют новые геополитические реалии и позиции которых учитываются в международных процессах.

0: Делегация Словакии во главе с директором Агентства национальной безопасности Словакии Романом Конечным находилась с визитом в Азербайджане. Стороны подписали соглашение об обмене и взаимной защите секретной информации. В ходе встречи с начальником службы государственной безопасности генерал-полковником Али Нагиевым были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес. По итогам встречи состоялась церемония подписания соглашения между правительством Азербайджанской республики и правительством Словацкой республики об обмене и взаимной защите секретной информации в целях расширения сотрудничества между странами в сфере безопасности. Международные средства массовой информации продолжают широко освещать официальный визит президента Ильхама Алиева в Германию. Медиа-ресурсы различных организаций ряда стран мира, а также международные информационные издания подробно осветили состоявшиеся в рамках визита встречи обсуждение по дальнейшему углублению азербайджано-германского сотрудничества, подписание совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства и создание азербайджано-германского делового совета, а также заявление лидеров для прессы. Министерство иностранных дел Германии назвало подписание совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства в рамках официального визита президента Ильхама Алиева важным шагом в развитии двусторонних отношений. Визит главы азербайджанского государства получил широкое освещение и в медиа Вьетнама, Кувейта, Польши, Румынии, Болгарии, Словакии, Сербии, Хорватии, Турции, Грузии, Испании, Южной Кореи и других стран.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Новый бизнес-совет. Расширение возможностей для двусторонних инвестиций. Экономические отношения между Азербайджаном и Германией переживают новый этап развития. Создание Азербайджана и Германского бизнес-совета станет мощным инструментом для укрепления сотрудничества между деловыми кругами двух стран на более системной и институциональной основе. Данная инициатива станет важной основой для расширения товарооборота, поощрения взаимных инвестиций и установления новых деловых связей. Бизнес-совет будет способствовать установлению прямых контактов между предпринимателями, обсуждению инвестиционных проектов и более полному раскрытию возможностей в бизнес-среде. Кроме того, преодоление существующих барьеров в экономическом сотрудничестве позволит создать эффективный механизм для обсуждения правовых и институциональных вопросов. Германия – одна из ведущих экономик Европы, обладающая значительным опытом в области высоких технологий, машиностроения, промышленности, возобновляемых источников энергии, цифровизации и профессионального образования. Выгодное географическое положение Азербайджана, современная транспортно-логистическая инфраструктура и крупномасштабные проекты в области энергетических ресурсов и зеленой энергии открывают новые горизонты для сотрудничества с немецкими инвесторами. Вот как комментирует этот вопрос экономист-эксперт Фуад Ибрагимов.

Как известно, возможностей у нас достаточно. У нас есть технологические промышленные парки, а также свободные экономические зоны. Подписанные документы будут способствовать обеспечению в Азербайджане производства высоких технологий и формированию конкурентоспособной экономики. В последние годы Азербайджан активно проводит реформы, направленные на диверсификацию экономики, развитие ненефтяного сектора и привлечение иностранных инвестиций. Азербайджан и германский бизнес-совет призван более эффективно представлять этот потенциал деловому сообществу Германии. Он будет способствовать укреплению связей между малыми и средними предприятиями, а также реализации новых проектов в различных областях, таких как промышленность, сельское хозяйство, логистика, информационные технологии и зеленая энергетика. По мнению политолога Заура Мамедова, деятельность Совета способствует не только дальнейшему укреплению связи Азербайджана с европейским экономическим пространством, но и открывает новые горизонты для немецких компаний, позволяя им выйти на рынки Южного Кавказа, Центральной Азии и Среднего коридора. Германия заинтересована в транспортном коридоре «Восток-Запад». В этом контексте мы станем свидетелями расширения коридора «Восток-Запад», проходящего через Азербайджан в Центральную Азию. И с экономической точки зрения это является важным этапом для Берлина. В ближайшее время Германия все больше будет нуждаться в нефти и газе. В этом контексте Азербайджан может стать одной из тех стран, которые обеспечат энергетическую стабильность Германии. Деятельность Совета не только будет способствовать дальнейшему укреплению связи Азербайджана с европейским экономическим пространством, но и откроет новые горизонты для немецких компаний на рынках Южного Кавказа, Центральной Азии и Среднего коридора. В этом контексте создание Азербайджана-германского бизнес-совета расценивается как стратегически значимый шаг не только для двусторонних экономических отношений, но и для развития регионального экономического сотрудничества в целом.

В рамках 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в корейском городе Пусан, была представлена новая международная программа Азербайджана, направленная на поддержку малых островных развивающихся государств СИДС. На мероприятии высокого уровня на тему «Стратегия всемирного наследия стран СИДС», организованным Центром всемирного наследия, была объявлена международная инициатива технической помощи Азербайджанской республике по повышению потенциала на пути к всемирному наследию для малых островных государств. Новая инициатива направлена на повышение институциональных возможностей и профессиональных навыков стран СИДС, оказание экспертной и технической поддержки в сфере включения уникальных образцов наследия малых островных государств в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На мероприятии было отмечено, что объявленная Азербайджаном инициатива оценивается как важный шаг на пути укрепления международной солидарности, продвижения обмена опытом в области сохранения всемирного культурного и природного наследия, а также наращивания потенциала стран СИДС и других уязвимых государств. В рамках медиатура азербайджанские журналисты побывали в Национальном информационном агентстве «Кабар», главном государственном агентстве Кыргызской республики. Коллегам из Азербайджана рассказали об истории деятельности «Кабар». Сегодня агентство оперативно освещает ключевые события страны от политики и экономики до культуры и спорта, публикуя новости на 6 языках – кыргызском, русском, английском, турецком, китайском и арабском. Следующей точкой визита азербайджанской делегации стала крупнейшая телерадиовещательная корпорация страны КТРК. Являясь самым популярным вещателем в Кыргызстане, она объединяет несколько каналов – от информационных и спортивных до детских. В завершении ознакомительной встречи состоялась концертная программа с участием известных исполнителей Кыргызстана.

При совместной организации общественного объединения поддержки семьи шахидов Зафара и посольства Азербайджана в США для детей шахидов был организован американский летний лагерь «Зафар», в лагере которого продлится 12 дней, принимают участие 10 детей-шахидов, продемонстрировавших высокие академические показатели, обучающихся на английском языке в университете АДА, университете Хазар и Азербайджанском медицинском университете. Участники лагеря получили возможность обстоятельно ознакомиться с историей, искусством и культурным наследием США. В рамках программы молодежь посетила музей, где представлено интерактивное сведение об истории Белого дома и Институте президентства США, Национальный музей американской истории, Смитсоновский национальный музей естественной истории, посольство Турции в Вашингтоне, монумент Вашингтону, мемориалы Линкольну и Томасу Джефферсону, библиотека Конгресса, здание Капитолия и Верховный суд. Параллельно с этим студенты приняли участие во встречах и тренингах, проводимых в Вашингтонском центре университета АДА, Американо-Азербайджанской торговой палате и ряде университетов-партнеров.

Мемно жамна кюруш нора оле пето тянгай каварин коп ксайн ном адр бечени, хаджог на хагау тян капак тям еван гацел вор коп ксайн ном луш ворошон на рен тонвел, клима и ора карки вера берел, мер еркри на хагау тян шаджана кларом. Гилхаур карту гара сэли вор дауту, местен да сакаем варев траен на ружне цо, астату тяне вору на раруме ашхари, меку ерку миллиард, бана кусям бантам еркр на риев на шел вор еркр на риме чевтан да сакаем варев траен на рабиорс на ризаргацума, на ргурс не утян хим кне. Хайтнел Брадер Бечена и Реаканер Друм, но на Лукас Майкер Путянета Газар Гасмая, Вуракар Каин Харсари, Реканас Мангурсом. Андипану Маткири Поганагусине Катарвел, Энергетика и Климая Кангурсо, Оцинария, Рефтри, Покрие Мичен, Зернару Цян Заргасман, Иртасар Цян Кака Канцян, Тратва Мичо Снари, Евдау Тиша Джанахнару, Похадар Сета Каркурционер Каесно, Айл Волорт Нурум Хамогурса, Цян Заргасман, Херана Карнери Шурч. Адрбичени Артгурс Нахараджай Хумбайрамова Ханипилета Десакан Хамогурс Акцян Казмакер Пуцян, Гулхавор Картуар и Сиак Абдул Кадир и Мамихет. Ханипана Канарквилен Даутиша Жанакнарум Хамогурс Акцян Харцер Инчпесна и Виревича Катараца Шанаем Мичезгай Намутангуцян Волуртом. Джай Хумбайрамова Гуна Куцян Нашеле Воран Цальтарва Даут Гагатна Жовишаманак. Адрбичени Антервилу Ворпес Казмакер Пуцян Антам Арта Цолуми. Адрбичени Ачохтараца Шанаем Мичезгай Нхевна Куцяна Инчпесна и Казмакер Пуцян Комиссия собирается выставить на. На швеле вурадр бечена кашаю на ки горс адрил булор жанкере да ути антам еркар нарет хаму парпакам огорс акцян амрапанд манхамар. Комары канаркелен наив да утора карки тарбир харсерайтвум как антан тасака нарев траин энергетик транспортаин капи гуманитар картакан евайла. Комары на швеле наид булор норум хаму горс акцян лайн наружи ев канаркел дразар гасман хамар пета гасрагрера. На харадже хумбайрамо вирзур саксиман рамасан та гасрели наив адр бечени Окупайся и состагрва старостору Мирякан Ацвок, Пирякан Мэйвщина, Ракан Лайна Цавалашхатан Наримасин. Мерзайни Дроша. Миджезгайен Радио Цунгин.

Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Джейхун Байрамов встретился с помощником президента России. В ряде сел Ходжалы, Агдере и Джибраила отправлены очередные группы переселенцев. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву. Глава нашего государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых успехов и достижений в его почетной высшей государственной деятельности во имя счастливого будущего и процветания братского народа Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву за искренние поздравления и добрые слова и, в свою очередь, пожелал азербайджанскому народу процветания и благополучия. Отозван чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турецкой Республике. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Рашад Эйнатдиноглу Мамедов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Республике Узбекистан. Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Рашад Асланов отозван с должности посла Азербайджана в Италии и назначен послом в Турции.

0: Турции. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником президента Российской Федерации, специальным представителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым. В ходе встречи было обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Россией в сфере борьбы с изменением климата, вопросы КОП, а также региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес. Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника об опыте и результатах, достигнутых Азербайджаном в рамках председательства на КОП 29, а также тесном сотрудничестве нашей страны с Австралией, которая будет председательствовать на КОП-31, и Турции, принимающей стороной конференции. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес. Официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию совпал с периодом формирования новой политической и экономической динамики в отношениях между двумя странами. Депутат парламента Германии, член межпарламентской группы дружбы Бундестага по связям со странами Южного Кавказа Маджид Карахметуглу рассказал о значимости этого исторического визита и перспективах Азербайджано-германского партнерства. Он отметил, что официальный визит президента Ильхама Алиева в Берлин является важным поворотным моментом в развитии германо-азербайджанских связей на более институциональной и стратегической основе. Считаю подписание совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджаном и Германией и решение о создании Азербайджана-германского делового совета весьма важным шагом, добавил Маджид Карахметоглу. Заместитель председателя партии «Яни Азербайджан», руководитель центрального аппарата Таир Будагов встретился с делегацией во главе с заместителем директора Центра информационных исследований Международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая Каном Шуай. Заместитель директора Центра информационных исследований Международного отдела Центрального комитета КПК Кан Шуай поблагодарил за теплый прием и сказал, что визит произвел на них приятное впечатление. Он подчеркнул, что благодаря политике лидеров обеих стран азербайджано-китайские отношения успешно развиваются во всех сферах и добавил, что КНР решительно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. На встрече отмечалась важность продолжения взаимных визитов делегаций в условиях политического диалога на высоком уровне и дальнейшего укрепления контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес. Министр экономики Микаэль Джапаров встретился с президентом китайской компании Power China Resources Яном Тяньфу. На встрече была предоставлена информация о благоприятной бизнес-инвестиционной среде Азербайджана, а также о возможностях экспорта энергии. Стороны рассмотрели приоритетные направления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере зеленой энергии и перспективы совместных инициатив, реализуемых в направлении развития возобновляемых источников энергии. В ходе обсуждения состоялся обмен мнениями о работе, проводимой по строительству солнечных и ветряных электростанций, участие в проектах государственно-частного партнерства, а также возможностях совместной деятельности в сфере эффективного управления энергетическими, минеральными и водными ресурсами. Азербайджан примет участие в крупной международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь». Об этом сообщает информационное агентство «Белта» со ссылкой на председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Михаила Мятликова. По его словам, Россия, Азербайджан и Казахстан уже формируют экспозиции для участия в выставке. Мятликов напомнил, что выставка состоится с 30 сентября по 2 октября в Минске. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. На данном этапе в село Ханабад Хожалинского района переселяются 10 семей, 31 человек. В село Тезябина 9 семей, 39 человек. В село Бадара 6 семей, 24 человека. В село Дашбулах 2 семьи, 7 человек. В село Сейдбели 1 семья, 5 человек. В село Ашаора Тагдаринского района 10 семей, 34 человека. В село Венгли 6 семей, 26 человек. В село Касанриз 6 семей, 17 человек. В село Кулатак 3 семьи, 19 человек. А в село Шукюрбяйли Джебраильского района 12 семей, 55 человек.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Экономические отношения между Азербайджаном и Германией, растущая стратегическая значимость Азербайджана. Последние годы экономические отношения между Азербайджаном и Германией переживают новый этап своего развития. За последние 5 лет товарооборот между странами увеличился на 68%, что свидетельствует о растущей экономической интеграции между ними. Несмотря на некоторое снижение в 2025 году, общая тенденция роста сохраняется, что подтверждает продолжающееся укрепление сотрудничества. Одним из составляющих сотрудничества между Азербайджаном и Германией является сфера энергетики. Начало в 2026 году экспорта азербайджанского газа и увеличение в 2027 году объема поставок почти до 2 миллиардов кубометров придаст импульс двусторонним экономическим отношениям. В свою очередь, это не только увеличит товарооборот, но будет способствовать дальнейшему укреплению позиции Азербайджана как надежного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы. Депутат Эльчин Мирзабейли, говоря об этом, отметил. Как известно, Германия является третьей в мире, первой в Европе страной с развитой экономикой. Естественно, сотрудничество с такой страной, в особенности в ненефтяном секторе, вложение инвестиций в ненефтяной сектор, важно с точки зрения привлечения в страну современных технологий. Следует отметить, что значение Азербайджана для Европы выходит далеко за рамки объемов газа. Основным преимуществом страны является ее приверженность долгосрочным контрактам, а также репутация надежного поставщика. Кроме того, Азербайджан стремится стать надежным энергетическим партнером, который не связан с политическими рисками. Именно такие партнеры играют все более важную роль в европейской стратегии обеспечения энергетической безопасности. Кроме того, будущее Азербайджана германского

0: Их отношения не ограничиваются лишь энергетикой. На первый план выходят новые направления сотрудничества, такие как зеленая энергия, производство водорода, промышленная кооперация, цифровые технологии, транспортно-логистические и восстановительные проекты в Карабахе. Партнерство, которое складывается в энергетическом секторе, может стать катализатором для более активного обмена инвестициями и технологиями в других отраслях экономики. Таким образом, формирующаяся между Азербайджаном и Германией модель сотрудничества расценивается как стратегическое партнерство, служащее не только экономическим интересам двух стран, но и способствующее повышению энергетической безопасности Европы, диверсификации маршрутов поставок и углублению региональной экономической интеграции.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

расширение стратегического партнерства между Азербайджаном и странами Центральной Азии. В эпоху стремительных изменений в геополитике и экономике сотрудничество между Азербайджаном и странами Центральной Азии переходит на новый уровень. Отношения, основанные на общих исторических корнях, культурных традициях и ценностях, стали стратегическим партнерством и занимают важное место в межрегиональном взаимодействии. Азербайджан и центральноазиатский формат взаимодействия представляет собой не только механизм регионального сотрудничества, но и важную платформу, способную

сопутствующую формированию новых геополитических реалий на евразийском пространстве. В последние годы внешняя политика Азербайджана была весьма успешной, особенно в сферах транспорта, энергетики и логистики, что благоприятно сказалось на укреплении сотрудничества со странами Центральной Азии. Отношения между сторонами строятся на принципах взаимного интереса и способствуют развитию взаимодополняющего экономического потенциала. Являясь важным транспортным и энергетическим узлом в Каспийском регионе, Азербайджан играет ключевую роль в расширении доступа стран Центральной Азии к мировым рынкам. Одним из ключевых направлений сотрудничества является развитие среднего коридора. Этот альтернативный и надежный транспортный маршрут между Азией и Европой не только расширяет транзитные возможности для стран региона, но и способствует укреплению торговых связей. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Аляский международный морской торговый порт и другие крупные инфраструктурные проекты значительно укрепили позиции Азербайджана как регионального логистического центра. Эти возможности открывают новые горизонты для стран Центральной Азии и ускоряют взаимную экономическую интеграцию. Энергетическое сотрудничество – один из приоритетных направлений отношений между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности Европы – а также проекты в области возобновляемых источников энергии и зеленой энергетики открывают новые горизонты для партнерства между странами региона. Формат взаимодействия между Азербайджаном и Центральной Азией также играет важную роль в процессе углубления интеграции в тюркском мире. Укрепление политического диалога, расширение экономических связей и активизация гуманитарного сотрудничества закладывают прочную основу для более тесного регионального партнерства. Эта модель взаимодействия открывает новые горизонты для укрепления региональной безопасности, стабильного экономического роста, реализации перспективных инвестиционных проектов и расширения торговых отношений.